0: Апропо, бура дымята, Жуленка.
1: Доброе утро, Виктор. Доброе утро, Ванда. Доброе утро, страна. Давайте просыпаться. У нас такой прекрасный сегодня солнечный весенний день, который обязательно нужно прожить на максимум. Сделаем это вместе, сделаем это с классными треками и, конечно же, с нашей программой, которая обязательно сегодня должна пойти по плану. Много сегодня обещаем вам сюрпризиков, поэтому слушайте и участвуйте.
0: Я-то на тот момент

0: связи. Всем хорошего дня и удачи! Ахай бине!
1: Так, непривычно немножко под ритмы нашей музыки, да, но и вправду полное ощущение того, что Кристина, Платон где-то здесь, рядышком вместе с нами. Вот ощущение именно такое. Но тем не менее, давайте не забывать про то, что кроме того, что у нас телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова», который работает, где уже ждет вас публикация, у нас есть также и партнер этого часа. Oracon Cine Plus Radio Produs. Этот час содержит рекламный контент. И давайте все вместе, дружно поприветствуем партнера, который сегодня предоставит кому-то из вас ваучер в сумму в 500 лей. Это Family Smile Dental Care. Доброе утро, партнеры!

непривычно именно так работать. Но, тем не менее, бодро, классно. Иногда нужно делать что-то шиворот на выворот, знаете, вот наоборот. Не так, как привычно. Это полезно не только для смены обстановки и ощущений, а еще даже и для мозга, да, потому что ученые доказали, что те люди, которые каждый день меняют какие-то свои ритуалы, привычки, у них голова работает намного слаженнее, да, то есть лучше, они успевают больше, у них процент концентрации выше, поэтому делайте иногда вещи, которые вы не делаете, делайте их по-другому. Если всегда поворачиваете налево, иногда поверните и направо, ничего страшного от этого не случится. Поэтому сегодня мы работаем под такие наши бодрые утренние биты. Напоминаем вам, что телеграм-канал для вас уже готов, публикация вас ждет, мы ждем ваши комментарии и в том числе ваше участие, потому что сегодня вы можете выиграть ваучер.

0: дори.
1: Грандиозная ярмарка ковров от Коваре Унген только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Калиещелор, 10Б.
2: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
3: Промо.
1: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
3: Promo.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

прям замечательное утро, весеннее, такое солнечное, такое теплое, птички поют, солнце светит, музыка отличная на радиорекорде играет. Мы, вейкаперы, уже в студии, ждем ваше сообщение в телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». И в том числе вот-вот скоро уже подключится наш TikTok Live, чтобы и посмотрели, не только слушали, но еще и посмотрели, как выглядят ваши любимые ведущие Витя и Юля, те самые, которые с утра пораньше приходят, будят вас, ставят вам классные треки и, конечно же, напоминают вам, что этот час у нас содержит рекламный контент, все потому, что у нас есть партнер.

0: partenerului acestei ore. Eu cred că e posibil de realizat acest challenge și astfel vor participa cei care cu adevărat ar vrea gen să-l utilizeze pentru o consultație stomatologică, pentru a reduce prețul implantului dentar sau multe alte servicii și produse care pot fi găsite la partenerii acestei ore. Facem așa? Eu телеграмму коннектез.
1: Я только за, я поддерживаю. Вы знаете, мне очень нравятся челленджи, когда вы, например, высылаете нам фотографии ваши. Мне очень нравятся челленджи, когда вы высылаете аудиосообщения, потому что именно так мы можем тоже вас не только прочитать ваши комментарии, да, но еще и, например, услышать ваш голос или увидеть вас. Поэтому я всегда поддерживаю аудиосообщения, тем более, что у нас давненько их не было в эфире, а нужно это тоже исправлять, да, эту ситуацию. Поэтому отправляйте аудиосообщение, говорите, откуда вы нас слушаете, какое у вас сегодня настроение, может, что интересное произошло, да, может, что вам подняло настроение с утра, может, у вас сегодня какое-то суперважное событие, поделитесь этим, расскажите нам об этом.
0: Ei bine, și TikTok-ul nostru este conectat, ne puteți urmări în aplicație. Solonare Abramsova, sunt pregătiți, citiți și gata pentru varianta video pe Caperi Live din studio, așa se numește live-ul nostru. Ne căutați foarte simplu și ne găsiți în canalul Radio Record Moldova. Gata, gata, acum suntem 100% live. Mesaje vocale au apărut până la acest moment. Ia să vedem așa, pentru că mesaje text sunt multe care au venit și noi încă nu am reușit să le citim. Vania, bună dimineața pentru Iulia, Alexandru e cu noi, Neața, Sergiu, bună dimineața comitetul, Nikita Gincota ne transmite bună dimineața. În Finlanda deja sunt nopțile albe, transmite și fotografia Lenoc Lenoc. Deci ora 5:40 de minute e un soare de parcă ar fi ziua miaza mare. E chiar așa?
1: Ну, белые ночи, они вообще такие, конечно. Мне не довелось их увидеть своими собственными глазами пока что, но планирую, очень бы хотелось увидеть это зрелище. И само ощущение, мне кажется, оно безумно интересное. Тот момент, когда ты просто понимаешь, смотришь на часы, что, например, на улице ночь полнейшая, а ты смотришь, а на улице день. Мне кажется, это очень интересно, очень классно. Хотелось бы увидеть или прочувствовать это в собственной шкуре, так скажем.
0: Я Саску, там прибыл месседж вокал, который ажут со мной на Телеграм. Бура Диминяца.
2: Доброе утро. В Бельцах на момент 16 градусов, солнечно.
0: Бун! Prognoza meteo de la reporterii din teren. Alexandru transmite primul mesaj vocal, da, el este primul participant pentru a câștiga voucherul din partea partenerului. Din Finlanda vine mesajul, ia să ascultăm cine zice Lenuța sau Elena.
3: Bună dimineața, Finlanda vă ascultă, vă aștept de la ora 6. Și vă doresc o zi frumoasă, Iulia și Victor.
1: Ce drăguț!
0: Elena, să ai o zi frumoasă.
1: Să ai o zi minunată și una productivă. A mai sosit și un mesaj din partea Veronica Lupu. Ia să ascultăm.
4: Bună dimineața, tot Chișinău. Vă doresc să vă trezesc dimineață și să realizați că sunteți în concediu și nu aveți necesitatea de a vă duce la serviciu.
0: Așa, Veronica.
1: Cu sare în ochi, Veronica, cu sare în ochi.
0: A aruncat cu din aia, cu un praf de copt, adică știi la care... Да, молодец.
1: Да, да, Бон. Да, да, да. Ну, знаете, давайте по-честному. На самом деле, мы очень рады. Во-первых, я рада, если у Вероники начался отпуск, то, внимание, она все равно проснулась и подключилась к нам, к вейкаперам. Это огромнейший просто комплимент для нас. Поэтому, Вероника, если вы уже в отпуске, мы вам желаем прекрасного отпуска, так, чтобы отдохнули не только за себя, но еще и за меня, и за Витю, и за всех тех, кто остался на своих рабочих местах. Места, кто остался трудиться, поэтому завидуем, но белой завистью.
0: Cum era să fie, Veronica e undeva pe malul mării și încerca să imite cum ar suna valurile.
1: Так, да. Вить, поэтому ты работаешь на радио, а не на озвучке. Хорошо, хорошо. Ну, мы представили себе. Давай, мне кажется, проще в этой ситуации представить, как Вероника пьет какой-то лимонад из... Ну, из такого красивого стакана, знаешь, там Гэтсби какой-то, да-да-да, стакан, ну да. Смотри, Игорь нам пишет: Салтари Тутурор, Буна, Деменяц 1, Белджия. Игорь, все хорошо в твоем сообщении. Жалко, что это не аудиосообщение. Сегодня у нас челлендж на аудиосообщение, поэтому даже если ты сейчас едешь, не знаю, в метро, может быть, ты в офисе уже, может быть, ты в кафешке завтракаешь, или просто дома, запиши нам аудиосообщение, мы хотим услышать

0: dental mai ingenios, iar echipa Family Smile Dental Care pot fi găsiți atât pe site, cât și în instituția centrului comercial Toro Centru, în strada Panhalipa 6G. Haideți să ascultăm mesajele care încă nu au reușit să ajungă la radio. E o continuare probabil de istorie și am ascultat-o chiar acum pe Milena.
1: Da, vreau să vă spun că aici în Finlanda deja sunt nopțile albe. Vine vreme de culcare, ora 9 seara, dar copiii îmi zic, încă e soare afară, e ziua afară, nu ne culcăm încă.
0: Asta când orarul, știi? Mă, te-ai obișnuit să fie seara, noaptea, cumva? Și pentru mine e mai greu, cumva, în perioada de vară, atunci când e ora 10 și afară încă e luminos. Dar știu că trebuie să mă culc dimineața la ora 5, este trezirea. Și nu vă vrei să dorm, faci ca un copil. Mă mai joc în telefon, mă mai privesc televizorul. Alexandru, bună dimineața!
2: Dobre utro. Все в шикарном, только с утра отличное настроение, у нас тоже половина 16-17 где-то. Желаю всем отличного, продуктивного дня, всем бандитов привет, Витя Юля, рад вас слышать в полном составе.
0: А что, Александру?
3: Так. Услышали, плохо, но услышали, все.
0: E un mesaj vocal, e un mesaj vocal combinat cu video, știi, așa, din depărtare, cu cafeluță în mână, până dimineața și eu sunt alături de voi.
3: Chile,
0: nu
3: da?
0: Să vă doresc o zi minunată, oricum e zi de marți, adică ce e de făcut.
3: Пусть Александр заразит всех остальных своим вот таким классным, расслабленным настроением. Лилия, есть у нас сообщение от Лилии.
4: Bună dimineața, voi caperi, avem dispoziție bună, fiindcă voi nu sunteți în concediu.
3: A fost bine. Лиля, браво, браво.
0: Алина, няца.
5: Доброе, бодрая страна, хорошего денечка и отличного настроения.
3: Мать, какой голос. Ну, да,
0: фрумос. Челлендж, не знаю, как мессажи в вокале. Адорам.
3: Да это точно.
0: Майдес требует.
3: Смотри, но есть и обычные комментарии. 35564 пишет «Доброе утро». Могли бы вы поздравить с днем рождения моего папу Андрея? Могли бы, конечно, почему бы и нет?
6: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani,
3: специально, от 35564. Поздравляем папу Андрея с днем рождения.
0: Лилиана, бună dimineața!
7: Bună dimineața, рекорд. Să aveți o zi frumos toți, bună dispoziție și cu mult, mult, mult succes. Comitetul îi salutări.
0: Лилиана, парка шпуни, о пикуратуаре к витамине, жди.
3: Да, у меня ощущения были другие, что дети там где-то спят, и муж, и дети. И она так тихо-тихо говорит. Но главное, что сообщение аудио мы от нее получили. Анишара Григорица.
0: Bună dimineața!
8: Bună dimineața, repetulicii! Din Olanda, vă salut cu drag și dragoste! În curând noi revenim acasă, unde ne este sufletul și toată viața.
3: Какое сообщение до мурашек, потому что я тоже жила за границей, я знаю это ощущение, когда ты в предвкушении поездки домой, когда ты ждешь, что вот-вот ты скоро поедешь, так и все готовишь, представляешь себе, билет покупаешь и ожидаешь тех самых-самых-самых теплых встреч. Поэтому я прямо Анишуару понимаю очень-очень-очень хорошо. И, конечно, дома это дома. И я уверена, вас тут ждут, вас тут любят. Поэтому мы будем ждать, чтобы ты, Анишуара, вернулась на свои родные земли.
0: Hai să ajungem la o piesă așa mai deosebită, să o includem la radio, dacă ești pregătită 20 de secunde pentru a găsi мелодия. Unde, ce... Чай Дориса, аскульт Жулета.
3: Я не знаю, я думала, у тебя есть какое-то предпочтение, и ты ищешь трек. Я пока, между прочим, хочу зачитать еще пару сообщений. Просто зачитать те, которые отправили не аудиосообщение, а именно просто комментарии. Петя Манкевич нам пишет «Доброе утро, Молдова из Германии». «Гутен морген, Петя! Вас махс туда! Ви гейтс тие!» Никита нам пишет «Буна дивняца! Да путец Софили читас, чи писора мя София!»
0: София?
3: София.
0: София, bună dimineața. Bine ești cu noi conectată.
3: Așa, și la mulți ani pentru Sofia din partea lui Nikita. Și de fapt pentru toți cei care sunt astăzi omageați, să fiți sănătoși, voioși și cu bună dispoziție. Ne mai scrie ceva mai devreme Vania. Bună dimineața, Iulia. Bună dimineața, Vania. Nikita din Cota e cu noi. Bună dimineața, banda. Sergio ne salută. Bună dimineața, comitetul Neața, Neața. Пашка тоже с нами. Доброе утро, дорогие ведущие. Доброе утро, рекордсмены. Кристина тоже нас будет с утра, говорит, буна дневняца, дела пошта веке, трезиря. Да, супер, замечательно. Вы все

0: массаже вокала.
1: А, давай сначала с гороскопа начнем, а то я переживаю, потом времени на него не хватит, а я не могу оставить наших радиослушателей без напутствий от таинственного.

0: решим провести этот вечер вместе с семьей. Давайте узнаем побольше деталей. По традиции, конечно же, начнем мы с Овнов. Овны, сегодня вас может неожиданно задеть критика или даже чужой комментарий, причем даже не очень серьезный. В какой-то момент просто появится желание всем все доказать. Но день, конечно же, не про борьбу. Да и не только день, и жизнь, в общем, не про борьбу, наоборот. Вам нужно, знаете, направить свою энергию немножко в другое русло. Тельцы, вам захочется отгородиться от шумного города, от работы, от всего. У вас, знаете, сегодня настроение такое укутаться в плед, лежать, смотреть любимые сериалы, и чтобы вас никто не трогал. И, знаете, сейчас и вправду важнее восстановить внутреннее ощущение стабильности, эмоциональное состояние, и только потом приступать к работе. Близнецы, день может неожиданно свести вас с человеком, который сразу покажется не вашим. Но именно эти знакомства позже окажутся очень полезными для вас, или даже, я бы сказала, судьбоносными. Не делайте выводы по первым минутам общения. Дайте сегодня людям шанс. Рак, ваше эмоциональное состояние сегодня будет резко меняться. С утра вам захочется закрыться от всех. Ближе к вечеру вдруг появится какая-то легкость, желание общаться. Вот не стоит пугаться этих перепадов. День просто, знаете, вытаскивает наружу всю накопившуюся усталость. Поэтому сегодня очень важно не принимать серьезных решений в момент, особенно раздражения и обиды, и плыть, знаете, по течению. Львы, сегодня вам неожиданно вдруг захочется перестать быть удобным для всех вокруг, и это правильное чувство. Вы слишком долго подстраивались под чужие ожидания. День отлично подходит для маленького эгоизма. Сегодня хорошо львам заняться шопингом, купить себе что-нибудь приятное и провести вечер в кругу близких и любимых. Девы, вы сегодня можете поймать себя на мысли, что уже устали все это анализировать. Постоянно попытки просчитать все начинают вас сильно запутывать. Поэтому день показывает, что не на каждый вопрос нужно искать идеальный ответ прямо сейчас. Иногда нужно некоторые вещи делегировать, иногда нужно просто расслабиться, иногда просто проблема вообще не стоит вашего внимания. Весы. Кто-то явно будет пытаться привлечь ваше внимание, сделать это он максимально странно. Вы сразу почувствуете, что тут что-то неладное, и не ошибетесь. Скорпионы. Сегодня станет особенно заметно, как сильно вас выматывает привычка все держать под наблюдением. Люди, ситуации, разговоры, знаете, вы как будто бы постоянно ждете какого-то подвоха. Но день показывает, что не все стоит вот этого напряжения, вот этой проверки. Иногда жизнь начинает налаживаться именно тогда, когда вы перестаете управлять каждым моментом. Расслабьтесь, скорпионы. Вот главный совет от звезд. Стрельцы. Вас может резко накрыть ощущение, что привычная рутина больше не радует. Знаете, вот такая легкая апатия сегодня настигнет вас. Вам ничего не захочется. Это вам не нравится, то вам не нравится. Ну, такой совет от звезд. Прочувствуйте эти эмоции. Позвольте себе сегодня побыть немножко апатичным, но ненадолго. Уже поставьте себе рубеж. Там до обеда почувствовали апатию, а потом наслаждайтесь жизнью. Вообще сегодня вам хорошо помогут с этим состоянием справиться перемены. Да? Новая прическа, маникюр или что-то, что даст вам ощущение нового. Козероги, сегодня за вами будут очень внимательно наблюдать. Это связано именно с профессиональными навыками, да, кто-то будет смотреть, как вы работаете, до какого уровня вы дошли. Даже это все может быть неофициально, да, то есть не обязательно, что вам скажут об этом, что вас проверяют. Поэтому будьте на высоте, не пытайтесь казаться идеальными, потому что именно спокойствие и уверенность вам сегодня могут помочь больше, чем какая-то идеальность. Водолеи, сегодня вы можете захотеть чего-то непривычного для себя, позвонить человеку из прошлого или резко поменять свои планы, сделать то, что раньше казалось глупостью. Не игнорируйте внутренние чувства, а вдруг, потому что у вас сейчас такой период, как раз-таки, когда спонтанность может вам сыграть на руку. Ну, а к завершению рыбы у нас после напряженных дней, наконец-то рыба почувствует, что внутри стало тише, все проблемы как-то, знаете, исчезнут, они просто или утихнут, как минимум. И вот это ощущение спокойствия окажется для вас главным подарком дня, поэтому сегодня, если есть возможность, проведите этот день в своих раздумьях, в своих мыслях или даже в одиночестве, наедине с самим собой, потому что такие дни помогают вам зарядиться, помогают вам наполниться правильной энергией и просто прочувствовать вас вот от и до. Поэтому сегодня позвольте себе эту шалость побыть в одиночестве. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Я очень рада, что вы его прослушали. Теперь вы вооружены, у вас есть советы от таинственных звезд, которые было бы хорошо применить в жизни, да? Не забывайте про это. И да, гороскоп закончился, а значит, что, Виктор, что такое, что?
1: 3, 2, 1, este ora 8, câștigători încă nu am ales, dar mulțumim partenerului orei 7, da? Toată ora 7 a fost alături de noi, echipa Family Smile Dental Care. Ora a conținut plasarea de produs. Avem multe mesaje vocale pe care nu le-am ascultat. Hai să ascultăm întâi mesajele vocale și vom alege câștigătorul, iată, în prima intervenție, după care o să anunțăm că la 8:22 de minute avem prima rundă de joc fără afirmații. Am ajuns la mesajul vocal pe care nu l-am ascultat noi, de nu greșesc eu, am ajuns la Alexandru, da? E un mesaj vocal combinat cu nițel video. Ia să auzim.
2: Я просто очень быстро спал.
0: Кто-то очень быстро спал. Кстати, у меня тоже именно такое ощущение было сегодня ночью. Вот ощущение, что просто сон прошел за ровно одну секунду.
1: Asta înseamnă că ai psihicul foarte odihnit, n-ai nicio problemă și poți adormi din prima. Este cel mai calitativ somn, apropo, dacă te-ai culcat înainte de ora 11.
0: Так оно и, ну да, где-то так и было,
1: супер,
0: наверное.
1: Супер, супер.
0: Почти 11
1: было. Азбов и эмиссия форса, дорогие.
0: Да, мне кажется, это уже даже ощущается. Есть у нас еще непрослушанные аудиосообщения?
3: Ой, ребят, сейчас мой организм проснется, и я начну будить всех соседей.
1: Бун, ши континуаря.
3: Включу вас на громкую связь, и пускай все танцуют.
0: Бун, Лилиана,
1: бине, бине.
0: Бин. И пускай все танцуют, это можно повторить несколько раз, правильно. Для того, чтобы всех разбудить, нужно погромче включить вайкаперов. Это самое верное решение. Лаура нам тоже прислала аудиосообщение. Доброе утро, Лаура.
4: Bună dimineața, vai, în sfârșit pot și eu să-mi exprim emoțiile vocal, nu doar să le scriu. Salutare tuturor ascultătorilor, salutare familiei mele dragi care știu că mă ascultă, salutare Iulia și Victor, sunteți cei mai minunați. Să aveți o zi însorită și frumoasă, așa ca voi. V-am cuprins pe toți.
1: Și puneți o piesă de Andreea Băstănică.
0: Ah!
1: Mesaje, кстати, da, bun.
0: Laura часто у нас подавала нам идею о том, что а давайте сегодня сделаем вот музыкальную игру, а давайте сегодня... У Лауры видно, знаешь, есть люди делятся на несколько типов. Лаура как раз-таки тот тип, который все, что связано с аудио, воспринимает лучше. То есть игры аудио, сообщение аудио, соответственно, поэтому, наверное, Лаура с удовольствием и поучаствовала
1: Тузи
0: в нашем чайка, челлендже.
1: Тузи чайка, фамилию без курякина.
0: Это правда, да? Это абсолютно, я тебя уверяю, что это именно так. Конечно, есть и исключения, из нормы они есть всегда, но, в принципе, любая женщина любит ушами. Еще одно аудиосообщение, кстати, последнее от Александра.
5: Guten Morgen, meine liebe Radio. Вы слушаете Александру Нюрнберг.
0: Așa.
5: La toți recordsmenii vă doresc o zi frumoasă și dispoziție la maxim. Victor, Iuliana, Iulicica, Mihalici, Alexandru, Ionițel. O zi frumoasă vouă și o zi productivă.
0: Mulțumesc, Alexandru.
1: Te pupă, Iuliana.
0: Iuliana, te pupă, te cuprinde, te...
1: Vezi, la unde e Andreea Băstănică? Trebuie să apară și Iuliana Beregoi.
0: Odată ce este Iuliana Beregoi, nu mai e nevoie de Andreea Băstănică. Ну, слушай, на самом деле не так много аудиосообщений к нам пришло. Я предлагаю сделать это рандом. Выбрать. Смотри, у меня уже включен рандом генератор из тех самых аудиосообщений, которые у нас есть. Я включаю прямо сейчас, так скажем, вот для тех, кто нас смотрит.
1: Да.
0: Чтобы сделать это рандом, по-честному, раз, два, три, поехали. Это номер 3. Давай посмотрим, кто отправил нам третье аудиосообщение.
1: 1, 2, 3. Вероника Лупу, это есть мессаж.
0: Отлично.
6: Это тот Кишинео. Вадорис, ватрис из Деменяцы. și să realizați că sunteți în concediu și nu aveți necesitatea de a vă duce la serviciu.
0: A fost mesajul ăla bun pe care l-am și memorat. Veronica,

0: На рекорде.
1: Iată, deja noi am pornit fundalul de joc, dragilor, și avem liber la apeluri telefonice și celelalte 14 întrebări să fie răspunse absolut corect, să oferim două vouchere din partea partenerului orei 9. Ora conține plasarea de produs vreausushi.md, serviciu de livrare disponibil, iar voucherul poate fi schimbat pe produsele ce le puteți găsi pe site-ul companiei și să alegeți ceea ce aveți voi pe gust în această dimineață, poate la amiază sau cine. 936. Liniște. Așteptăm.
2: Я максимально удивлена тому, что телефоны молчат. Или у людей уже какой-то легкий страх, или, не знаю, ждут, выжидают момент такой удачный, чтобы дозвониться до студии по номеру 07860-1079. Давайте сыграем. Следующий вопрос, кстати, прозвучит от Виктора. Это всего лишь вопрос номер 2. Я сильно переживаю, чтобы мы успели, потому что хочется кому-то отдать ваучер.
1: Алло, buna dimineața.
3: Доброе утро.
1: Cine e cu noi?
3: Alexandru,
1: întrebarea numărul 2 vine din partea mea. Domeniul este money, money.
3: Dengi.
1: Eu așa din start îți spun acum, deschide portofelul.
3: Ești la rulea, măi, nu poți
1: deschide portofelul. Ok. Ce cetate este găsită pe partea din spate a bancnotei de 100 de lei?
3: Soroca.
1: 10 secunde. Ce cetate?
3: Soroca.
1: Cetatea Soroca e răspuns absolut greșit.
2: Cetatea Tighina.
1: Tighina. Cetatea Soroca, de nu greșesc, e pe bancnota de 20 de lei.
2: Sau de 50.
1: De 50 e Mănăstirea Hârbovăț, de nu greșesc, și 100 de lei, cetatea Tighina, răspuns greșit.
3: Absolut greșit,
2: exact. Так, ну что, давайте выдвигаться к третьему вопросу. Третий вопрос прозвучит от меня. Это рубрика «Страны и столицы». Посмотрим, насколько хорошо вы помните географию, 7 класс.
1: Am impresia că telefoanele noastre ne joacă feste. Facem un restart la telefon și 0786-0179 va fi disponibil. Întrebarea numărul 3, 9:38 de minute. Iulia, eu zic așa, un voucher ție, unul mie.
2: Oh, da.
1: Dar eu sincer.
2: Pentru că sușa, это, конечно, всегда хорошая идея, поэтому я бы не отказалась. Если никто не дозвонится, давай сыграем друг против друга.
1: Да. Asta am vrut să spun și eu acum, mi-ai furat gândul.
2: Вот.
1: Am niște, dar sunt întrebări ușoare, tu le răspunzi rapid.
2: Я просто не хотела это говорить. Почему? Потому что когда мы так с тобой говорим, а давай сыграем друг против друга, сразу телефоны начинают звонить.
1: Да.
2: Сразу, моментально. Они начинают звонить, все хотят вдруг сыграть, все хотят вдруг ответить на все наши вопросы. Поэтому я не хотела это озвучивать, но, тем не менее, ты это сделал.
1: Eu am o întrebare la care o să te blochez. E o întrebare elementară, dar o să te blochez. La acea întrebare.
2: Ну, ты пока ее придержи, потому что у нас время еще есть, телефоны пока у нас думают.
1: Гата, сау, опорни телефонеле.
2: Есть.
1: Сун диспонибеле, приятели.
2: С этого момента, друзья, 0786-0179, третий вопрос у нас на кону, вопрос рубрики «Страны и столицы». Доброе утро.
4: Буна зива.
1: Чине куной?
2: Чине куной?
4: Руслан.
1: Руслан, îți dorim baftă, întrebarea numărul 3, Iulia.
2: Рубрика «Страны и столицы». Руслан, Баку – это столица какой страны?
4: Баку? Азербайджан.
1: Răspuns corect.
2: Да.
1: Întrebarea 4. Instituții de stat, Руслан, e domeniul? Întrebarea spune în felul următor. Parlamentul Republicii Moldova are forma unui obiect. Despre ce este vorba? Parlamentul Republicii Moldova are forma unui obiect. Despre ce este vorba? Ce obiect?
4: Trei laturi are. Triunghi.
1: Triunghi. Răspuns greșit. Carte.
4: A.
2: Nu, почти.
1: Bună dimineața, linia numărul 2.
3: Da, bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
3: Grigore.
1: Grigore, întrebarea numărul 5 vine de la Iulia.
2: Рубрика «Календарь». И раз уж Виктор пошел по достопримечательствам Кишинева, то рубрика «Календарь» тоже связана, конечно же, с нашей любимой Республикой Молдовой. Итак, вопрос звучит так. Что празднуют 31 мая в Молдове?
3: Ой.
2: Что празднуют 31
3: мая? 1 июня – это день... День ребенка.
2: Да, так, стоп, стоп, стоп, стоп. 31 августа, я извиняюсь.
3: А, августа? А,
1: сарману, сарману, Григорий инвентал сарматуаре.
2: 31 августа, что празднуем в Молдове?
3: Живолинди.
2: Лимба Ностра, да, это правильный ответ. Национальный день языка, Лимба Ностра.
3: Limba noastră, da.
1: Bine, Grigore, ai intuiția ușor, ușor, scumă, dar 31, cred că ne pregătim de... Da. Întrebarea numărul 6, Grigore.
3: Da.
1: Din, la fel, domeniul instituției de stat.
3: Da.
1: Ia să vedem.
2: Я просто поражена, Виктор, насколько наши вопросы сегодня... Мы абсолютно с тобой не договаривались, но следующий вопрос у меня тоже про... Как раз-таки архитектуру Кишинева. Это очень странно, насколько у нас сегодня просто вопросы сплелись. Ну, давай послушаем. Вопрос номер 6.
1: Шасе.
3: Да.
1: Care este adresa exactă a guvernului Republicii Moldova?
3: Ștefan cel Mare 1.
1: Ștefan cel Mare 1! Absolut greșit. Piața Marii Adunări Naționale 1. Adresa Guvernului Republicii Moldova, Piața Marii Adunări Naționale 1. Grigore, mersi frumos pentru joc.
2: Надеюсь, эта информация была услышана всеми. Теми, кто подключен к волне 107.9, потому что это на самом деле важная информация, которая, мне кажется, каждый законопослушный гражданин должен знать.
1: Uite, acum telefoanele ne plac. Adică s-a făcut restartul, gata, au pornit, sunt roșii, neața.
0: Alo?
1: Bună, bună, cine e cu noi?
0: Bună, Laura.
1: Laura, întrebarea numărul 7 de la Iulia.
2: Da, e rubrica Arhitectura Кишинева. Или просто Кишинев. Так, Лаура, Национальный дворец имени Николая Сулак, да, Палата Национал Николая Сулак, получил свое современное название в честь знаменитого молдавского исполнителя народной музыки, которое было присвоено в 2012 году. А как до этого назывался Палату Национал? Как он назывался до 2012 года?
0: Боже мой, Чингиненка.
1: Зи, зи.
0: Ну, ну, ну что, а мы так, я распитываю.
2: Victor, ai un răspuns? Avea să ai un răspuns la această întrebare?
1: În această dimineață am dat răspuns absolut,
2: absolut
1: greșit.
2: Nu, nu avea să ai, da? Deci merge vorba despre Palatul Octombrie. Vă mai aduceți aminte?
1: Nici n-am știut.
2: Da.
1: Nu eram în Chișinău atunci,
2: deci,
1: știi?
0: Octombrie.
2: Da, Palatul Octombrie, așa se numea înainte.
1: Mersi frumos, Laura. Laura.
0: Da, cu plăcere.
1: O zi bună.
0: O zi bună.
2: И вот кто-то скажет, разве это детские вопросы? Но
1: да, ну штиу, адика, pentru, îți spun așa, eu în 2012 abia am apărut la Chișinău.
2: Păi și mai țineai minte că
1: da, cum să ții
2: minte? Concertul lui 300 era la Palatul Octombrie.
1: Ei, Iulia,
2: Palatul Octombrie.
1: Eu aveam 15 ani, am venit în Chișinău, eu abia de știam unde e strada de Moș, cum ajung la Le Corusor, la un supermarket acolo.
2: А вот я недавно приезжала мимо Палату Национал Николая Сулак, и дочка меня спрашивает: мама, а кто такой Николай Сулак? Я ей объясняю, вот это исполнитель народной музыки. А почему так назвали? А когда так назвали? А как раньше назывался? Поэтому, если честно, конечно, я не знала точный год, когда его переименовали, но... И тут я проконсультировалась, конечно, с Google, но по поводу октября я, конечно, знала, ответила дочке, все рассказала. А у нас, кстати, короткий рекламный блок, скоро вернемся.
5: Record. Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical.

0: Călonari and Abramțova.
1: Runda numărul 3, prieteni, jucăm rapid până la ora 10 fix și oferim voucherul cadou pentru cel care răspunde corect la ultima întrebare care va veni din partea Iuliei. Am ajuns abia la întrebarea numărul 8. E din rubrica muzică. Hai să vedem cine e cu noi la telefon. Alo, bună dimineața.
2: Dobre.
1: Cine e cu noi?
2: Alexandru,
1: ai mai jucat cu noi azi?
2: Da.
1: Ok, hai să vină întrebarea din partea mea. Din domeniul muzică. Alexandru, conform formației Noroc, cine știu de ce plâng chitarele?
2: Felinarele.
1: Felinarele. Răspuns absolut corect.
2: Absolut corect.
1: Bravo, bravo, e corect.
3: Давайте время не терять, перейдем далее к следующему вопросу. У нас на кону вопрос номер 9. Рубрика «Литература». На каком языке написан роман «Дон Кихот»?
2: На испанском.
3: Абсолютно верный ответ.
1: Întrebarea numărul 10, Alexandru, din rubrica «Desene animate».
2: Tom and Jerry.
1: În ce desen animat apar personajele? Oache, Scăpărici?
2: Maria Mirabela.
1: Absolut! Corect! Bravo!
3: Мы переходим далее к следующему вопросу. Вопрос, кстати, на логику. Детский, абсолютно детский вопрос. Звучит он так. Какая птица из яйца родится, а яйца не несет? Это детская загадка. Какая птица из яйца родится, а яйца не несет?
1: Ничего нужно.
2: Курица.
1: Гаина.
3: Это был неправильный ответ. Это петух.
2: Я знаю.
3: Петух – это правильный ответ.
1: Кокошу.
2: О, давай.
1: Озифру маса, Александру.
2: Да.
3: Deci a fost grea întrebarea?
1: Da, nu m-am gândit așa. Mă lăsa 15 secunde la gândit, adică nu-ți vine. 07860179, întrebarea numărul 12 din partea mea. Neața, cine e cu noi?
4: Dobro utro, snovu Ruslan.
1: Ruslan, întrebarea 12 din muzică.
4: Muzică.
1: În faimoasa piesă a lui Florin Chilian, câți pictori se tot miră? În faimoasa piesă a lui Florin Chilian, câți pictori se tot miră?
3: Și dacă nu greșesc, denumirea piesei coincide cu numărul pictorilor.
4: 7.
1: 7 pictori se tot miră. Cât ești de frumoasă, răspuns greșit. 10.
3: 10. 10. Întâmplări ciudate și o minune. 10 pictori se tot miră. Cât ești de frumoasă. Vai,
1: întrebarea
3: de ce
1: 13, Julienca.
3: Da, кстати, у меня рубрика «Всезнайка». Посмотрим, кто из вас сможет ответить правильно на этот вопрос. Доброе Неата. Утро.
5: Неата.
3: Кинь ку ной.
5: Андрей.
1: Андрей.
3: Ну что, 13 вопрос, рубрика «Всезнайка». Андрей, ответь, пожалуйста, есть ли на карте Австралии остров под названием Кенгуру?
5: Предположу, что нет.
1: Ну, есть ты. Распонс грешит.
3: Есть, Андрей, есть. Как бы это странно не было бы. Правильный ответ – да, существует. Я была уверена, что ответит. Ну, кенгуру, Австралия, это ж так как бы ассоциативно. Да, конечно, он должен быть, этот остров.
1: Буна деменяца.
6: Буна.
1: Чине е ку ной?
6: Леоня.
1: Леонид, întrebarea 14 vine din partea mea. Din rubrica «Balade faimoase». În balada Miorița se vorbește despre o parte a corpului care sunt comparați cu mura câmpului. Despre ce organ este vorba?
6: Am înțeles, dar uleacă, nu știu limba română. Puteți spune este rusă?
1: В балладе Миорица.
3: Продолжай, Виктор, продолжай.
1: Да, говорится об одном части...
3: Об одной части тела.
1: Тела.
6: Да,
3: который
6: да,
3: сравнивает
1: с... С мурой кымполой.
3: Именно так говорят о этой части тела.
1: О чем говорится?
3: Про какую часть тела идет речь в этой балладе? Балладе Миорица, который сравнивает...
6: Давайте предположим, что сердце.
1: Сердце кымполой, мура кымполой, ну... Ochi!
3: Это глаза,
6: глаза!
1: Мерси фрумос, ай о зи буна!
3: О зи буна! А ты хорош, хорош, переводи, молодец!
1: Да, буна дивиняца!
3: Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Чине е ку ной?
2: Александр!
1: Александру! Знал про мура кымпулуй! Сердце вынтулуй!
3: Ответил бы на предыдущий вопрос правильно, который прозвучал от Виктора.
2: А я не слышал, я звонил погромко и
1: умел. А мы интерес, Алекс.
2: Я петухом облажал.
1: Întrebarea 15.
3: Последний вопрос. Кстати, если ты ответишь правильно на этот вопрос, ваучер станет твоим.
1: Да.
3: Раз уж я начала с рубрикой «Музыка», я хочу и закончить тоже с рубрикой «Музыка», поэтому вопрос из этой рубрики. Поехали. Как называется пение без музыкального сопровождения? Как называется пение без музыкального сопровождения? 10
2: соло,
3: секунд.
1: Капелла. Финализат темпу.
3: Ну, время уже подходит к своему логичному завершению, но ответ мы услышали. Ответ мы услышали. А капелла это абсолютно правильный ответ.
1: Бина Александру! Форца, Алекс!
3: Я уже стала переживать, честно. Я уже думаю, ну неужели, неужели мы ваучер так и никому не отдадим? Но есть у нас победитель, с чем мы тебя и поздравляем.
2: Жулека, не переживай, все нормально.
1: Александру, ваучерул тебя ждет в редакции Радио Рекорд и он используешь в рецепте партнеру. Сауз и фрумаса, папа.
2: Все, спасибо.
1: Чао.
3: Vreau sushi.media este partenerul orei. Ora a conținut plasare de produs și haideți să ne mișcăm spre următoarea oră. E 10 fix. Dance Radio.
1: Mă, ăsta recunosc că a fost cel mai vesel.

0: și ești câștigător. E cam greu să răspunzi de la prima până la întrebarea numărul 15. Ăsta este și farmecul, jocul nostru Play-Off. Vă mulțumim frumos! E un joc vesel, foarte vesel chiar a fost. Deci a început cu năbădăi, a finalizat așa cu emoții pozitive. Eu am o idee, Julienca. Am o идею гениальна.
1: Ну ладно, сегодня я твоим идеям доверяю, потому что все они оказались очень хорошие, поэтому
0: uite,
1: давай, выдавай.
0: Спре экземплю, сдаю аж câteva exemple în format audio, chiar în acest moment le pregătesc. Ăsta.
2: Record.
3: Wake
2: up. Salamari and Abramsova.
0: Sau ăsta.
2: Record.
3: Wake up.
2: Salamari and Abramsova.
0: Nu zile nimic, nu?
1: Niet.
0: Deci noi am început cu mesaje vocale în ora numărul 7 și ne-au plăcut foarte mult. Tare am vrea să creăm niște jingle-uri noi nouțe, dar să fie acele jingle-uri cu vocea voastră. Deci, ei, bună dimineața, voi caperei, vă ascultăm de la Botanica, bună dimineața din Finlanda, da? Deci să fie cât mai multe mesaje astfel vocale, noi să le putem transforma în jingle-uri radio de dimineață.
1: Да, это супер идея. Мы как-то об этом, кстати, говорили, если ты помнишь ранее, по поводу того, что нам, во-первых, и правда пора обновить джинглы, но мы хотим это сделать, знаете, в такой необычным способом, так, чтобы эти джинглы и вправду были про радиорекорд. А вы, это и есть радиорекорд, поэтому ваши голоса, ваши джинглы, то, что вы думаете про вейкаперов, это могут стать наши джинглы. Сегодня мы делаем эксперимент, который очень надеемся на то, что этот эксперимент обвенчается успехом. Вы в этом участвуете напрямую, то есть от вас, в принципе, зависит результат этого эксперимента. Мы будем ждать ваши аудиосообщения, короткие аудиосообщения, где вы говорите, что для вас вейкаперы, кто мы для вас, да? Короткие какие-то фразы, которые мы сможем потом в дальнейшем использовать в виде джинглов Радио Рекорд.
0: Дичь месажу эла вокал, спонеть абсолютно, что вы. O poantă! Вейкаперы вас ascult de 4 ani!

0: рекорде.
1: Жуленка, cu așa succes, cred că închidem emisiunea Văicaperii cu jinglurile vechi. Zice lumea în Telegram, poate încearcă cineva, eu am emoții, da? Cam am emoții, nu știu de ce, haideți cine sparge gheața, Laurita. Gen, când jucați la telefon e absolut mai greu decât câteva mesaje vocale care pot fi transmise în Telegramul nostru, nu știu, despre Văicaperi, despre Radio Record, vă place, bună dimineața, vreau să, îmi place când voi includeți Prodigy în emisie sau mai știu eu, mesaje ingenioase, vesele. E atât de simplu, dar iată, aveți emoții și aș vrea să ascultăm mesajul pe care l-a înscris Alexandru, bună dimineața.
2: Один единственный.
3: Доброе утро, ребята, с вами Михалыч. Вы самый потрясающий радиоведущий на этой планете. Лучшая энергетика, чем вы, я еще не пробовал. Вы заряжаете позитивом с самого утра и на весь день. Спасибо.
2: Класс! Пробил лед. Александр, спасибо большое за теплые слова. Да, вот что-то такое мы, в принципе, и хотели. Появилось одно новое аудиосообщение. Нику Бивол, давай послушаем.
1: Нику, бună dimineața.
4: Salutare din Marea Britanie, Radio Record number one, oriunde.
1: Perfect, 4 da. Секунды, супер.
2: Супер. Следующий хочет, чтобы мы его послушали, Алекс Бежан.
1: Алекс, я саузим, чине спуй ту?
5: Радио Рекорд супер, ин спечал Вейкаперей.
2: Wow.
5: Radio Record супер, în special Wake-up-ery.
1: Саудыш Кристина Платон.
2: А можно это потом выслать Кристине с 15.00? Кстати, да, друзья, вы не забывайте о том, что даже после того, как Wake-up-ery заканчивают свой утренний эфир, вы остаетесь в хороших, надежных руках нашей коллеги Кристины Платон, которая в 15.00 ровно начинает вещание, 2 часа держит вас в диком энтузиазме. Я как-то заглянула в ТикТок-трансляцию, которую проводит Кристина, и теперь я поняла, откуда столько подписчиков и столько комментариев, потому что и вправду очень весело, очень классно проходит эфир с Кристиной. Я даже буквально недавно ездила по городу, тоже поймала Кристину прямо на волне 107.9, и вот те 30 минут, которые я провела в автомобиле, прилетели как миг, потому что очень интересно, Кристина рассказывала там и про знаки зодиака, и про ассоциации к ним. И я прям, скажу честно, залипла. Я прям слушала, ждала свой знак зодиака, когда же Кристина скажет про Деву. Поэтому очень рекомендую вам, подключайтесь. Кристина знает, как качественно провести вместе с вами время обеденное.
1: Да, făcând o mică reclamă pentru Cristina Platon, cea care vine la ora 3 în emisia radio, noi menționăm 30 de minute.

0: 100 de metri din această dimineață de marți. Sperăm că v-au plăcut aceste ore petrecute împreună, parteneri, cadouri, mesaje vocale, apeluri telefonice, jocul foarte vesel, play-off. Eu cred că noi am trebuit să luăm ceva din jocul ăla, din play-off. De сонорезаря я мя, который...
1: Можно и оттуда, кстати. Ну и правда, сегодня получился максимально продуктивный эфир. Надеюсь, что наши утренние голоса вас сегодня подбадривали, настроили на весь рабочий вторник. Мы завтра это, конечно, повторим еще раз. А куда мы-то денемся с нашей любимой подводной лодки под названием «Радио Рекорд Молдова». Напоминаю вам то, что мы number one dance radio. И каждый день мы здесь для того, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы вы делились своими впечатлениями и чтобы тот самый коннект, который мы создали еще с 2021 года, чтобы он только с каждым днем становился все крепче, сильнее и надежнее. Ну что, друзья, ваш любимый...
0: Ставим пик.
1: Так.
2: One, two, three, go. Tune in record, stay in flow. Let the music make you glow.
0: Ай, как вас бине.
1: Классно. Вот сейчас, когда звук намного громче, намного лучше это все слышится. Да, спасибо тем, кто отправлял аудиосообщение. Напомню вам, что мы еще этот эксперимент будем повторять. Мы будем собирать ваши аудиосообщения для того, чтобы и вправду из них сделать джинглы. Но ваш любимый ведущий Витя и Юля на сегодняшний день прощается с вами. Ровно до завтра с 7 до 11 мы будем здесь, на наших рабочих местах. А пока... Чао!

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Четыреста тысяч лев! Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
7: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
8: Нужна новая мебель? Не спешите заказывать. Приходите на Numina Expo Mobile. Это возможность сравнить решения и материалы, избежать ошибок выбора и выгодно закрыть мебельный вопрос. Выставка проводится с 11 по 14.

Adică încerc să citesc și în ucrainean acum. Як смашна гуцич мова, вітаю з подарення. Ну що, я здесь, да дякую. Миша, я уже передала бабушке привет Олимпиаде. Бабушке Олимпиаде, села Петушка, я уже передала привет. А, Романа, бунника Олимпиада, мульта санатате. Да, бунника Олимпиада один сатул Петушка. Мульта-мульта

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией. Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
1: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
6: 23 mai открылся гипермаркет Инка Центр на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета Бонус. Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инка-центр на бульваре Гагарина 2 напротив Бонус с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
7: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
8: Promo.
7: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
8: Promo.
9: Record. Dance Radio.
10: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: повтори.
1: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая. Мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки и аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1199 леев. Не упусти мега-распродажу весны только в Максимум.
2: С 11 по 14 июня Numina Expo Mobile дает шанс выиграть кухню по индивидуальному дизайн-проекту или одну из трех готовых кухонь. Да-да, выиграть целую кухню! Mold Expo с 11 по 14 июня. Изучайте, выбирайте, выигрывайте. Подробности на expo.numina.md.
3: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
4: Промо. Începe diminețele cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
5: Promo.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Android.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: DJ Karat.